0: la radio Zirondelle prend son envol. LFM, les plus grands tubes.
1: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.